Хака, пиюкунга, нинака ярмингунга, паникан кукнукал парамсу паникарнга. Ангу ялун кукангелнгу куксу, дудхаракагнга, нинака ярмингулутак. Эрлин Ричардсон нам Самюэл Шилдзамсу дудхаракла Гринвилл, Миссисипи рмингулутак. Майер пак Мисуи Орунга, 2017 ами. Хуани хорвирак ничугнати, Rising Indigenous Voices Radio.